эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечателен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Геленвагена. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
1: Автомобильные факты.
2: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу. Поскольку мы их любили долгие десятилетия, и они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого. Но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться в душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь. А государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимости. Вот и оказывается, что наеживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
0: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные кода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: Да, в эфире ваше любимое лечебное радио. Мы вчера выяснили, что мы помогаем вам проснуться и чувствовать себя хорошо весь день.
1: Алексей Никитин, Лана Вершинина, друзья, позитива вам и отличного летнего утра.

0: 18-й день первого летнего месяца на календаре, он же четверг, дорогие друзья.
1: На улице прекрасная погода, которая располагает нас сегодня к хорошему настроению. Улыбайтесь друг другу.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
10: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
11: Разбудильник.
1: Раз будильник, два будильник, и третий меня с трудом разбудил. Но я думаю, что это не помешало моему мозгу проснуться. Хотя мы вчера обсуждали, что наш мозг, друзья, просыпается в течение часа. Представляете?
0: Я не знаю, как в течение часа. Лане Вершининой выдайте срочно мигалки, чтобы она без пробок вода и приезжала. И все знать будут, вот какого цвета мигалка у тебя должна. Синюю нельзя, красную нельзя уже, да,
1: задействовать. Я бирюзовая, у меня любимый цвет бирюзовый, цвет морской волны.
0: И вот такая мигалка будет.
1: Если... Слышь, красиво как.
0: Если вы увидите бирюзовую мигалку в Нововоронеже, пропустите этот автомобиль, это спецсредство. Лан Вершинина летит на
1: разбудильник. Едет вас будить, да?
0: Ну что, проснулись, потянулись, есть приветы у нас?
1: Есть приветы, и привет, конечно, у нас от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного четверга.
0: И вам, тапок, топите по полной, доброго-предоброго утра.
1: Вот, все остальные, наверное, за рулем.
0: Ну и хорошо. И
1: правильно,
0: хорошо,
1: не отвлекайтесь, просто слушайте нас, не отвлекайтесь.
0: Слушайте нас внимательно, друзья. Полезная спортивная информация. Партнер «Разбудильника» сегодня, наконец-то, «Ледовая арена Остальная». «Ледовая арена Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это Ледовая арена Остальная. Друзья, пока в Ледовой арене Остальная плановый ремонт льда.
1: Его еще нету, да?
0: Его еще нет, да, но там все подготовится, будет классно. Информация будет и в интернете, и на радио, и по телевидению. Следите, друзья, ждите. Уже осталось совсем чуть-чуть.
1: Ну, фитнес-зал-то работает?
0: А вот фитнес-зал работает, а йога работает,
1: вот,
0: пожалуйста.
1: Правильно, всю неделю плюшечки кушали? Кушали. Надо немножечко пойти поработать над телом.
0: Надо поработать, надо подкачаться. Я не пойму, мне в левое ухо так громко наушник говорит, что аж звенит все. Ну да ладно.
1: Слушай, вспомнил Фрекенбок, да? В каком ухе у меня жужжит? В обоих ухах.
0: И это повод для паники, когда вот в обоих ухах...
1: Да, кстати, надо задуматься, жужжит. Вдруг это уже давлюшечка поднялась, а там до инсультика недалеко.
0: Ну, ладно,
1: видишь,
0: ладно, прекрати,
1: я могу напугать.
0: Прекрати. Друзья, Международный день паники сегодня отмечается, ну и мы решили не обходить это дело стороной. Давайте пообщаемся, вспомним. Самые нелепые поводы для паники. Ну вот, они разные могут быть, но нам нужен самый-самый нелепый. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение у нас для вас будет подарок на выбор от Ледовой арены Остальная. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айенгара.
1: Ух ты, как здорово!
0: Да.
1: Друзья, даже кто еще не пробовал, нужно хотя бы сходить и попробовать понять, йога для вас или нет. Поэтому давайте, пишите. Ну, отчего же вы паниковали? Знаешь, не влезла в джинсы, такую панику устроила и еще истерику туда добавила.
0: А у меня, знаешь, такой детский триггер, когда вот тебе сказали, друзья, тебя мама искала. Паника невероятная. А приходишь, ну, ты боишься, во-первых, идти домой. Приходишь домой, а все нормально, просто, ну, что-то мама искала, волновалась. Не наказать.
1: А ты думал, что уже позвонила классная руководительница, да? И там чего-то рассказали интересного про Алешеньку.
0: Повод для паники. Друзья, ну, нам нужен самый нелепый, самый оригинальный. За это у нас для вас подарок. 839-405-4945. Вот сейчас Лолита всем скажет, не надо паники, не надо паники.
1: Просто Титаник мирно идет ко дну.

0: Ну, действительно, крутой презент у нас сегодня от нашего партнера «Ледовый арена Астальна». Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айенгара. Тут уж решать победителю, что выбрать. Подкачаться или... А что йога вот подразумевает? Это тоже какие-то наклоны,
1: йога подразумевает определенные позы, они называются асаны. У тебя тянутся все мышцы, укрепляется мышечный корсет, корпус, ты владеешь лучше своим телом, у тебя баланс восстанавливается, там, дыхание.
0: Йога, укрепляем, да, мышечный все, корсет, друзья, мышечный корсет, и развиваем асаны. Вот я какую выжимку сделал из твоего звукоизвлечения.
1: А может покороче, да? Короче, все нормально.
0: Асаны должны быть в норме. Ну, асана — это от слова осанка, да? Для глупеньких-то поясняй.
1: Для глупеньких. Ну, это вот поза в йоге асана. Вот поза собаки мордой вниз, поза собаки мордой вверх.
0: Собака вялая еще бывает.
1: Собака вялая.
0: Слышал и об этом. Ну, не дай бог, спаси Боже, чтобы вот собака не надо, чтобы не была вялая, чтобы такая бодрая, сильная, прочная была.
1: Тогда а у собаки, знаешь, паника, когда мимо проходишь, да, и вот за воротами где-то там начинает так лаять, так лаять. Вот собаки паника, наверное, случается.
0: Слушай, наверное, поэтому они вот и...
1: Ей самой страшно, и она еще хочет напугать.
0: Паникует и других до паники доводит. Друзья, Международный день паники мы сегодня отмечаем. Без паники, с юмором, с позитивом. Вспоминаем самый нелепый повод для паники. Можно придумать его, можно сочинить. И все это сюда направить в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Есть смс-сообщение. Марина пишет нам: «Доброе утро, Алексей, Илана и всему Нововоронежу».
1: Доброе, Марина.
0: Марина, и вам. Получила в сообщении от мужа один поцелуй, а не три, как обычно. Разлюбил, паника, пишет Марина.
1: Да, есть такое, да. А что случилось-то? Что случилось? А наоборот, я видела такое вот, проводили, ну, типа эксперимента, да, отправляет: «Я тебя очень люблю». И вот мужчина записывает, мужчина: «А что, ты машину помяла?» Знаешь, вот это, или «Я тебя люблю», или «Дорогой, там ужин готов», да, и вот мужская реакция. Да. Но в основном думаю, что почему-то, когда дают машину свою мужчине, девушкам, что где-то там либо царапина, либо уже от машины практически,
0: ну, казалось,
1: ничего не осталось.
0: Бы, звонит тебе любимая, говорит: «Я тебя люблю». Интерактив такой есть, вот на корпоративах очень заходит, когда на громкой связи, да, участница звонит супругу, а остальные просто сидят. А он дома, она на корпорате, она говорит: «Милый, я тебя люблю». Что я только не слышал: «Я не поеду». Что случилось? Ты что, уже в дату конкретно? Поэтому, а вот паника.
1: Вот почему? Почему? Хотя должно быть наоборот, вызвать ответные чувства, да, сказать: «Я тебя тоже люблю», или, ну, может быть и нет. Но, в общем,
0: такая
1: что-то
0: реакция,
1: хорошее должно
0: такая
1: быть.
0: Такая реакция организма.
1: Вот такая реакция организма, паника, что-то волнение, что-то ты там темнишь.
0: Ну, а когда что-то происходит, вот ты привык, да, постоянно у тебя по накатанной, вот, а тут бац, какие-то изменения, что-то не так пошло, конечно, повод для паники. Вот Ирина нам пишет: «Но здесь серьезно повод для паники. Отправила не то фото в общий чат, а удалила только у себя. Конкретная паника», пишет Ира.
1: Да, да, вот тоже видела, девушка в общедомовой чат отправила, на ВБ что-то там забирала, по-моему, нижнее белье, и отправила в общедомовой, перепутала.
0: Ой, ну, хорошо, полюбовались.
1: Ой, там вызвала бурю эмоций, в общем, подняла настроение всему чату. Ей было сначала стыдно, а потом она стала просто звездой этого дома, ну, как, да, или в Москве, или в Подмосковье.
0: А Кристина пишет нам смс-ку: «Повод для паники. Когда ребенок должен родиться скорпионом, а тебе надо дотерпеть пару часов до стрельца».
1: А еще паника, ну, мне кажется, у большинства возникает. Вот только что человек тебе позвонил. Позвонил, но ты не успел взять трубку. Потом ты ему звонишь, он просто ее не поднимает.
0: Паника.
1: И какие у нас уже фантазии начинаются.
0: Да-да-да, особенно если начальник звонил или еще что-то. Друзья, 839-405-4945. Самый нелепый повод для паники. Пишите нам за самое креативное и остроумное сообщение. Будет подарок от нашего партнера «Ледовой арены Астальная».

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
5: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Ну что, вы все уже проснулись? Без 5-8 никого не накрыла сейчас паника, что 8.00 нужно быть на работе, а вы еще не вышли.
6: Международный день паники мы сегодня отмечаем без паники, но все-таки вспоминаем самый нелепый повод для паники. Можно придумать, можно сочинить, и все это сюда присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-49-45.
5: В принципе, сюда очень подойдет вчерашние воспоминания людей, когда ты разговариваешь по телефону и ищешь свой телефон. Точно так же паникуешь, где мой телефон, да, держа его в руке.
6: Повод для паники 100%.
5: Ну, а я пока расскажу, откуда появилось слово «паника». Вообще, здорово написана статья, мне прям понравилось. Слово «паника» происходит от греческого «паникос» – «внезапный страх». А слово это пошло от бога Пана. Он был пастухом лесов и пастбища, рожденный от союза нимфы, Дриопы и Гермеса. В общем, мамка Дриопа, папа Гермес.
6: Скажем, то есть Гермесовичи.
5: Гермесович,
6: и Гермесовна.
5: Да. Пан Гермесович.
6: Пан Гермесович,
5: пан Гермесович, да. Скажем прямо, он был не красавец. Тут так написано красиво. Даже мать была в шоке, когда увидела, что ее ребенок появился на свет волосатым и уже с бородой.
6: И у нее паника, у нее вообще у нее шок.
5: Уже, да.
6: Она была в шоке от своего шока.
5: Да, нимфа Дриопа сама была в панике. Отец, когда увидел сына, просто рассмеялся. Мне так интересно, а кто это...
6: Я бы сам поржал.
5: Слушай, а кто это видел? Как он смеялся? Дальше. Потом показал его олимпийцам. Те тоже рассмеялись. Но это не те, кто в олимпийской команде участвует.
6: Так, так.
5: Потом, значит, но он решил, что он всем нравится. В честь этого новорожденного бога и назвали паном. В греческом слове «пан» означает «все». Все.
6: Все, все, все, все, все, а или почему? Ничего. Все, все, все, все.
5: Слушай,
6: все,
5: ну отсюда ведь эта фраза и пошла «пан» или «пропал».
6: Ага, все.
5: То есть все или, да, или, все или ничего.
6: Вот, представляешь, мы все, мы расшифровали.
5: Да, все, сейчас представляешь, надо, я тоже, это, тоже первый раз ознакомилась с этим. В общем, когда пан вырос, он обзавелся еще к шерсти рогами и копытами. Стал еще симпатичнее. В таком виде он вел максимально беззаботный образ жизни. В общем, он чилил. Ежедневно с самого утра он играл на свирели, веселился с нимфами и к полудню так выматывался, что ложился спать. А если кто-то тревожил его, пан громко кричал и внезапно пугающе прерывал тишину, в которую вместе с ним погрузилась природа. В общем, отсюда паника наступала у тех,
6: у кто... всех вокруг.
5: У всех вокруг, да.
6: Вот интересно.
5: Кто мешал спать
6: познавательно.
5: Пану, да.
6: Вы не трогайте пана.
5: Ну, мне интересно, кто засвидетельствовал момент рождения и как папенька смеялся, а маменька расстраивалась.
6: Ну, это мифы, мне кажется.
5: Ну, конечно.
6: Друзья, самый нелепый повод для паники придумайте. Пришлите нам сюда в мессенджер Макс смс на номер 839-405-49-45. И за самое оригинальное позитивное сообщение будет вам подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная».

0: давно в Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT. Цитата: «Это еще один бесчеловеческий теракт. Ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение СВО», отметил Песков. В среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла беременная женщина, сопровождавшая команду на своем автомобиле. Она была женой одного из тренеров. Среди семерых раненых 5 детей. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии. Владимир Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Владимир Путин выступил на торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегации, прибывших на саммит России ASEAN. Это мероприятие дало официальный старт юбилейной встречи в таком формате. После того, как наш лидер официально поприветствовал гостей, для них была приготовлена небольшая концертная программа и непосредственно торжественный прием. Напомню, в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова накануне презентовала логотип избирательной кампании по выборам в Госдуму. Президент Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, я напомню, на 20 сентября. Ранее он называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Памфилова презентовала в среду логотип кампании по выборам в Нижнюю палату парламента. Напомню, они пройдут 3 дня с 18 по 20 сентября. Слоган кампании «Твой голос – сила России» на логотипе изображены 3 календарных листа с датами выборов. МВД предупредило, что мошенники начали представляться военными журналистами и предлагать родственникам участников СВО помощь, чтобы получить больше информации о бойце. Злоумышленники представляются военными корреспондентами, сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем. Предлагают помощь в оформлении выплат наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на вызовы, если звонит незнакомый номер. Это касается особенно пожилых. Представители госорганов никогда не звонят по телефону гражданам, кем бы ни представлялись. Никому не надо верить. Тогда вы еще в большей степени будете защищены, сказала Матвиенко. Курс доллара на сегодня 72.75, курс евро 84.39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья! Все, кто настроились на самую теплую и самую веселую волну города Нововоронеж, радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну а еще сайт portalradio.ru. Друзья, заходите, слушайте нас в отличном качестве абсолютно везде. Еще мы есть в Яндекс.Музыке. Тоже находите радиопортал. Там, кстати, можно и плейлист посмотреть наш.
2: И даже не паникуйте, если вы не слышите радиопортал. Есть варианты разные. Не работает радио, ну, в машине не работает приемник. Берем телефон, да? Заходим
1: да,
2: в интернет.
1: Все верно.
2: Ну, а нету интернета, включаем приемник в машине. Мне кажется, это сейчас более действенный способ.
1: 100%. Друзья, Международный день паники сегодня мы отмечаем. И вас мы спросили, расскажите нам самый нелепый повод для паники. Можно придумать, можно пооригинальничать, можно сочинить.
2: И вы нам рассказали настоящий повод. Жанна написала: «Доброе утро вам, радиоведущие». Паника внутри, которую невозможно было утаить. По молодости лет так волновалась, когда меня искал шеф, и коллеги подогревали волнение, что где-то ошиблась и в подготовке документов. Ну, коллеги-то умеют, мы это знаем. Робко стучу в дверь, спрашиваю разрешения войти. А в голове кинолента нон-стопом из нравоучений и последствий. Сердце колотилось. Боже, молодость и наивность. А шеф мне выдает: дадите юридическую оценку моих льгот при выходе на пенсию. Я такого волнения пережила. Выдала, конечно. И Жанна пишет, что поймут все служащие. То есть, представляешь, когда ты молодой, юный специалист, и тебя шеф: зайдите, пожалуйста.
1: Ну да, сразу уже начинается паническая атака. Точно. Ольга нам пишет: самый нелепый повод для паники – это когда съела йогурт и увидела, что он просрочен.
2: А тебе

0: Надо куда-то выйти и, допустим, далеко ехать, и ты думаешь, все ли будет хорошо.
1: Зато организм прочистится. Но если вот далеко, тогда плохо, а так нормально.
0: Александр пишет. Привет, позитивчики. Здравствуйте, Александр.
1: Привет, Александр.
0: Самая страшная и одновременно безобидная паника подступала в детстве, когда учитель открывал журнал и начинал спрашивать домашнее задание. А ты немного не учил, и фамилия на букву «В».
1: Ну, паника была, когда вот по журналу начинал карандашом водить, да?
0: Водит, да, и...
1: Да.
0: Вот представляешь, как у нас зашкаливает в этот момент кортизол и прочие гормоны, и так и кардиограмму бы снимать в этот момент еще.
1: Узнать Арина бы, как сердечко скачет. Арина нам пишет смс-ку. Ну, прям моя тема, пишет Арина. Тревожное расстройство. Мое второе имя. У меня и справка даже есть. Ну и все, вот такое сообщение, да?
0: А в кинофильме «Берегись автомобиля», да, когда сотрудник милиции спрашивает: «Деточкин, вы дурак?» Он такой: «Да, вот справка имеется».
1: Все нормально. Мария пишет: «Каждый день, наверное, есть у многих, что же сегодня надеть? Что же сегодня надеть?» Вот паника у Марии какая.
0: Паника, и что ничего не подходит и ничего не нравится, да, Мария?
1: Да. Вы... Ну, мне кажется, еще известно, знаешь, такое, что надеть и что приготовить вот у девчонок. Мне супруга очень часто пишет и спрашивает: «Алексей, что приготовить?»
0: А ты говоришь: «Я на все согласен», да?
1: Да, я всеядный на самом деле, со мной очень легко, ей повезло.
0: Слушайте, вообще, какой комфортный у нас Алексей? Встает, он
1: рассказывает. Я комфортик.
0: Ладно, Ирина пишет, но она, наверное, только сейчас подключилась. Но мне кажется, это для тебя как раз. «Доброе-доброе утречко», в кавычках. «Тебя мама искала». Тут еще не дописали. «Алеш, тебя мама искала».
1: Это может вызвать панику, согласен. Александр нам пишет: «Если встал утром с левой ноги, вот повод для паники. Как считаешь?»
0: Слушай, я даже не запоминаю, с какой ноги я встаю с утра. А ты помнишь, как ты... Мне кажется, я вообще на две ноги встаю.
1: На правую. Я сплю справа, встаю направо, иду направо, все делаю правильно.
0: Да умничка, умничка, правильно. И речью занимаюсь правильно. А пока я расскажу такую информацию. Ну, можно, в принципе, и женщин в панике отправить в психушку. Вот смотри. В 19 и начале 20 века муж мог поместить жену в психиатрическую больницу практически без оснований. Но, слава богу, это не в нашей стране. Угу. Во многих странах, конечно, ему не требовалось даже решение суда. Достаточно было подписи врачей, которых он сам нанимал, супруг, и оплачивал. Диагнозы были расплывчатыми. Нервное истощение, меланхолия, истерия или истерия. Как правильно, Лёш? Я забыла. Угу. Истерия, наверное, будет. Отказ от супружеских обязанностей, недовольство женской ролью. И, в принципе, можно написать было, что панике подвергается. По сути, в общем, любое поведение, не соответствующее идеалу покорной жены, могло стать основанием. Вот представляешь, она не знает, что приготовить, разнервничалась, а муж тебя в психушку.
1: В дурдом. В Орловку.
0: И все, да, вот так отправляли женщину. Выйти они оттуда не могли, ни при каких обстоятельствах, потому что, попав туда, было так, любой протест трактовался как доказательство безумия. Если кричишь, что здорово, значит, не осознаешь болезнь. Если молчишь, впала в ступор. В общем, любое поведение подтверждало диагноз. Все. Как вот тут не паниковать было? Выходишь замуж и думаешь, отправят тебя в дурдом за то, что ужин сомневался, какой приготовить.
1: Повод для паники, друзья. От вас мы тоже ждем ваши варианты и версии. Самый нелепый повод для паники. Сегодня нас интересует. Присылайте свои варианты в мессенджер Макс и смс на номер 8-999-405-49-45. За самое оригинальное остроумное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовый Арена Остальна». На выбор, кстати, подарок. Абонемент в тренажерный зал у нас имеется и абонемент на целых 4 занятия йогой Айенгара. Есть у нас еще сообщение. Юля пишет: «Ищешь очки, они у тебя на лбу. Ищешь ключи, они в сумке. Да. Ищешь телефон, а он у тебя в руках».
0: Слушай, я знаю мою глупую панику. Выходишь на большую парковку, например.
1: На большую сцену большого театра. И паника начинается.
0: Нет, там паника не накрывает, там все хорошо. Выходишь на парковку, допустим, града. Ты припарковался в одном месте, вышел ты в другом, но ты уверен, что твоя машина должна стоять там в секторе С или там у столба с литерой Б, и машины нету. Нету.
1: Это паника. А она на самом деле на месте, и все хорошо.
0: Ну, еще интереснее. На прошлой неделе у меня была паника. Я вышла и искала машину в дворе, пока до меня не дошло, что я пешком пришла на работу. Это было весело.
1: Друзья, Международный день паники отмечаем, но не паникуем. Самый нелепый повод для паники. Присылайте нам в мессенджер Макс и СМС. Номер прежний 839-405-49-45. Прям по курсу у нас будет гороскоп.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник!
5: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 17 июня. У нас просто здесь смешинка залетела в студию, поэтому...
6: Так что без паники, у нас все хорошо, без просто паники, смешно. Друзья,
5: просто смешно и позитивно. Ну все, давай,
6: давай,
5: к звездам все,
6: собрались,
5: обращаемся.
6: Собрались звезды, да, это серьезно. Овны, сегодня победит не самый сильный, а самый настойчивый, и это про вас.
5: Тельцы, вас ждет приятный повод нарушить привычный распорядок.
6: Близнецы, неожиданная деталь поможет сложить полную картину происходящего.
5: Раки, день подходит для того, чтобы сказать то, что давно хотелось сказать.
6: Львы, сегодня вы легко сможете вдохновить окружающих на хорошие перемены.
5: Девы, уникальная возможность окажется ближе, чем вы думаете.
6: Весы, это тот самый день, когда все будет складываться удивительно вовремя.
5: Скорпионы, не спешите делиться планами, пусть сначала появится результат.
6: Стрельцы, сегодня полезно прислушаться к человеку, который обычно молчит.
5: Козероги, сегодня вас порадует новость, связанная с делом, в которое вы вложили много сил.
6: Водолеи, день обещает принести интересное знакомство или контакт.
5: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня удача прячется в мелочах. Будьте внимательнее.

0: Разбудильник.
1: Про панику мы сегодня общаемся. Друзья, Международный день паники отмечаем. И вот у нас была паника. Когда мы читали гороскопы, надо было быть серьезными.
2: Это была паническая атака.
1: А она нас накрыла. У нас была...
2: Нам просто смс-ка не пришла, что там, внимание, паническая атака сейчас будет. Нас не уведомило МЧС.
1: Мы просто, несмотря на то, что у нас сегодня партнер Ледовая арена Остальная, мы пытались подобрать какие-то смешные рифмы к слову «плюшка». Друзья, вот какой-нибудь... Ну, да ладно. Поехали дальше.
2: Поехали дальше.
1: Самый нелепый повод для паники. Иван пишет смс-ку. Когда теряешь вещь, которая у тебя в руках.
2: Вот, вот, да, самый нелепый.
1: Марина пишет классно. Увидела прыщ на лбу перед свиданием. Повод для паники.
2: Да, повод для паники, когда ты подошла к зеркалу и решила, что, наверное, его все-таки надо убрать. Потом все красное, потом не замазывается тональным кремом. Но это
1: лучше
2: же девочки,
1: не трогать, да?
2: Лучше бы не трогала. И заканчивается тем, что зачем? Зачем? Ведь не было все так плохо, да?
1: Но это не только у девочек. Слушай, вот я публичное лицо, и у меня то же самое происходит, если какой-то... прости, господи, прыщ или герпес, да это все. Это паника. Тебе выступать, тебе с людьми работать.
2: А как же с лица воды не пить?
1: Не знаю.
2: Не знаю, не пробовал.
1: Но я считаю, человек должен выглядеть хорошо. Если какие-то начинаются изъяны, у меня паника.
2: А красота в глазах смотрящего.
1: Да.
2: Да.
1: Паника.
2: Паника, хорошо, ладно.
1: Любовь пишет смс-ку нам.
2: ОКР-щик ты, да?
1: ОКР? Что такое ОКР?
2: Обсессивно-компульсивное расстройство, что-то такое. Так, товарищи и психиатры, у нас есть тут? Психиатр на борту! Знаешь, когда в самолете. Психиатр на борту есть? Пожалуйста, подключитесь, помогите нам установить диагноз.
1: Самый нелепый повод для паники интересует нас. Вы пишете, мы читаем. Любовь пишет. Повод для паники. Скоро кончится лето, 18 июня уже, паника.
2: Да, Ирина пишет, проснуться и понять, что будильник не завела.
1: Да.
2: Но при этом проснуться вовремя еще, знаешь, вот надо добавить. И потом думать, а если бы я проспала, а вот... Ну, это наше, я не знаю, наверное, женское. То есть додумывать, что было бы, если. Так история сослагательного наклонения не имеет. Ну, все случилось плохо, не случилось хорошо. Не умеем мы жить и радоваться, да, девочки?
1: Так, не
2: Алексей,
1: все.
2: Не все, да?
1: Да,
2: нехорошо.
1: Тезка пишет нам. Доброе утро, Алексей.
2: Паника была в магазине с мамой. Стоите на кассе, и она что-то забыла. Говорит, постой, я сейчас быстро.
1: Да-да-да.
2: Но это, наверное, знаешь, как бы это даже и не паника, а больше вот это, как если
1: волнение.
2: Чувствую, волнение, испанский стыд, потому что вся очередь на тебя стоит, смотрит, а ты такой, типа, ну, а я что это, мамы, нет, оплатить не могу, а там уже недовольство, знаешь, возникает в толпе. Да, это чувство, наверное, такой, да, вот неловкости, ну, может быть, совмещенное с паникой.
1: Какая интересная тема, зашла в народ. Вот Антон написал, доброе утро всем, повод для паники, это когда в туалет пошел, а в конце концов бумаги-то нету. Повод для паники, ну это жизненно.
2: Жизненно. Александр пишет, паника, это когда, будучи студентом, пригласил понравившуюся девушку в кафе. И, глядя на ее аппетит, понимаешь, что твоей стипендии не хватит, чтобы закрыть счет. Вот тогда холодный пот по спине.
1: Паника, интересно. Анатолий написал, потерял выигрышный билет, где 90 тысяч рублей выиграл. Спортлото какой-то. Ну, наверное, да. Так, есть еще вот классное сообщение от Александра. Мне понравилась смс-ка. Повод для паники. Кукушка кукует и спрашиваешь ты у нее, да, сколько лет осталось? А она ку-ку, ку-ку, и все.
2: И все, да. А если ты еще человек суеверный, и думаешь, зачем я вообще спрашивал? А до этого, пока шел полчаса, она куковала, остановиться не могла, да?
1: Да.
2: Прогуливаешься. Александр еще пишет, паничка будет 100%, когда 5 минут до закрытия магазина, а тебе позвонила беременная жена и просит купить что-нибудь вкусненькое.
1: Повод для паники, согласен. Нам написала Мария, сломался ноготочек. Повод для паники?
2: Наверное, не знаю.
1: А вот еще Жанна написала, классно, вот это вообще нравится. Что же написать, что же написать? Вот, у человека паника, она не знает, что написать нам. Какой вариант прислать нам? Друзья, Международный день паники, отмечаем самый нелепый повод Для паники нас интересует 839-405-4945. Мессенджер Макс, СМС. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовой арены Остальная».

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем самые нелепые поводы для паники, которая вас накрывает. Вот я хотела спросить, Алексей, тебе когда-нибудь хотелось жить в другое время?
1: В другое время? Ну, конечно же, да, было такое.
0: Было такое,
1: было,
0: да?
1: Такое.
0: И паника не накрывала, что я делаю здесь, там, в 2000-е?
1: Нет, ну, это время мне нравится, и вообще моя жизнь мне очень нравится. Я благодарен Богу за то, что живу, за то, что все вот происходит со мной так. Но иногда, конечно же, знаешь, ну, в качестве интереса хотелось бы побывать и в будущем, и где-то далеко в прошлом посмотреть, как это все там происходило.
0: Вот я к чему подвожу. У нас-то слово дня.
1: Рубрика «Слово дня»,
0: да,
1: друзья.
0: Рубрика «Слово дня».
1: На радиопортал Лана вот Вершинина заведует.
0: Сегодня
1: так.
0: У нас слово греческого происхождения. Там два слова зашифровано: «ветер» и «разум». Звучит оно как «анимойя».
1: Я записываю.
0: Да.
1: «Анимойя».
0: «Анимойя».
1: «Мойя». «Анимойя».
0: Это ностальгия по эпохе, в которой вы никогда не жили.
1: А, вот так
0: вот. Так
1: а
0: вот,
1: как
0: да.
1: Можно по ней ностальгировать, если не жили?
0: Ну, иногда вот бывает, как бы хотелось, допустим, жить в те времена, когда на балы надо было ходить, красивые платья. Есть такой вот особенно...
1: Балы, красавицы, лакеи,
0: юнкера. И вальс Шуберта, хруст французской булки. Вот, как-то так, да.
1: Если ты, значит... А я думал, это вот, знаешь, когда раньше лучше было, это не то, да?
0: Нет, это не то. Вот, допустим, ну я же тебе всегда говорю, что я с танцплощадки 70-х сбежала. И вот иногда думаешь, блин, а если бы я жил в это время, как бы было классно. Ну мы же по кинофильмам, по красивым картинкам показывают там же тоже достаточно счастливую, прекрасную жизнь, хорошие отношения между людьми. И вот иногда кажется, что тогда бы, наверное, было классно.
1: Итак, друзья, закрепляем.
0: В общем, это
1: новое
0: чувство анимое, когда
1: новое
0: вы
1: слово
0: ностальгируете и думаете по той эпохе, в которой вы не жили, хотелось бы побывать в ней.
1: Принято, познавательно, спасибо, интересно. Ну, а мы возвращаемся к теме дня. От слова дня возвращаемся к теме дня. Самый нелепый повод для паники нас интересует, друзья. Поделитесь в мессенджер Макс и СМС. Номер для связи прежний 839-405-49-45. Напоминаю, у нас сегодня партнер «Ледовая арена Остальная», которая любезно предоставила два приза нам на выбор победителя. Абонемент в тренажерный зал и абонемент на 4 занятия йогой Айенгара. СМСки есть, зачитываю. Повод для паники: кабачок не взошел.
0: Вообще это повод для паники.
1: Это повод для шизофрении.
0: И рассада огуречная не растет. Да, вообще сейчас паника. Глобальная паника, я бы тебе сказал. Массовая.
1: А правда не растет?
0: Правда, все очень грустно. Все жалуются.
1: Почему?
0: Да. Может быть, погодные условия не подходят.
1: То есть ни огурцы, ни кабачки?
0: Ну, ночи должны быть теплые, а сейчас, по-моему, холодные.
1: А, надо теплицу какую-то заводить.
0: Да, ну вот у кого есть теплицы, те не паникуют, понимаешь?
1: Маша пишет нам: когда не сдал на права, повод для паники.
0: Я думаю, что это повод даже для расстройства больше. Паника – это какой-то такой вот страх, пугающий, временно сковывающий человека.
1: Для какого расстройства? Желудочно-кишечного?
0: Нет, для расстройства то, что нужно лучше подготовиться.
1: А мне кажется, это повод для радости. Вот да, ты права, лучше подготовиться, лучше выучить, научиться. И не надо паниковать, просто пересдать, ну, быть уверенным, когда если ты уверен, ты сдал, значит, ты знаешь, ты умеешь. А если нет, вот это повод для паники, зачем выезжать?
0: Вот, я с тобой полностью, Алексей, согласна. И не вот это вот все. Покатайся со мной сначала, покажи мне тут какой знак. Думаю, ты зачем учился? Ты должен сам видеть и знать, а не как. Мне муж сказал, здесь можно парковаться, здесь нельзя, здесь притормози. Да,
1: а
0: вот
1: мне он тоже знакомый однажды говорит, ну, буквально недавно: ты представляешь, я в Воронеж сама съездила. Ну, я вот 2 недели за рулем, и я уже съездил. Ну, что удивительно. Вот, у тебя водительское удовлетворение. Ты должна спокойно перемещаться
0: по всей стране. Если тебе подтвердили, да, вот этим удостоверением, что да, ты можешь, значит, ты можешь. Но нет, у нас люди доезжают до Машмета, а дальше на маршруточке.
1: Ужас, я против.
0: Хорошо, Александр пишет: паника – это когда уснул на море, на матрасе, и тебя разбудил пограничник в нейтральных водах.
1: Хорошая
0: версия. Ну, или ты сам проснулся, а берег берегов не видно. Мне кажется, второй вариант больше вызовет паники. Проснулся, а берегов не видно. А, пограничника-то можно хотя бы спросить, как в мультике. Девушка, а далеко ли до Воронежа? Может, как бегемот.
1: Проснулся и берега попутал. Это вообще очень плохо. Паника. Надежда нам пишет. Паника, когда каблук застрял в ливневке. Паника.
0: Паника еще когда каблучок застревает вот эта вот сеточка, иногда металлическая или прорезиненная, когда дверь в торговом центре, знаешь, автоматически открывается, закрывается. Там же знак даже стоит иногда, что аккуратнее с этой обувью. Ну а с другой стороны, мне что, разуться и идти босиком? Вот объясните, пожалуйста. Да, хорошо, вы предупредили, что здесь возможно застревание каблука. Ну что делать? Хорошо, двери не закрывались. А вот когда с эскалатором показывают и посмотришь такие ролики, уже, знаешь, как-то волнуешься.
1: Там опасно.
0: Же видел, да, и одежда, да, когда попадает.
1: Арина написала, когда кто-то долго печатает сообщение. Господи, это ж просто издевательство. Что там? Может, меня предали, может, в чем-то обвиняют, может, не хотят со мной общаться, когда вот это... Печатает.
0: Либо ничего не приходит, либо какой-нибудь смешной смайлик.
1: Ерунда, пустяк.
0: Она думала,
1: да,
0: что муж уже на госуслугах оплатил 5000 и заявление на развод подал.
1: Я знавал одного товарища, руководитель, директор, печатал ему сообщение. Я находился в этот момент рядом с ним, и вот когда вот это печатает, он что-то печатает. Человек таблетки пил. Вот насколько... паниковал. Друзья, есть еще время написать нам самый нелепый повод для паники. 839-405-49-45.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Погода в Нововоронеже.
6: По сообщению синоптиков, сегодня, 18 июня, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба.
7: А прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 18 со знаком плюс.
8: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
9: Радио «Портал».
10: Радио «Портал» 103.1 FM.
7: Ну что, пора финалить.
6: Пора финалить. И к финалу как раз всех отпустила. Атака паническая, решили тут сознаться, из-за чего могут переживать. Давай тогда зачитаем сообщение. Начинаем с Натальи.
7: Да.
6: Здравствуйте, Алексей и Лана.
7: Здравствуйте.
6: У меня произошла такая ситуация. Я приезжаю на работу на машине, и вот рабочий день подошел к концу. Выхожу с работы и понимаю, что машины на парковке нет. Я обхожу здание. Вдруг припарковалась не на привычном месте. Там машины тоже не оказалось. Ищу ключи от машины. Их тоже в сумочке нет. Возвращаюсь на работу. Ключей и там нет. Начинаю паниковать. На улице холодно и темно. Живу на поле чудес. Машины и ключей нет. Меня накрывает холодный пот. Звоню мужу. Ну, вдруг он знает, где машина. Он говорит, что не брал, не трогал, не знает. Я говорю, что пора звонить в полицию. Видимо, украли. Он говорит, что вор не мог забрать ключи из сумочки. Я уверяю, что это единственный логичный вариант. Ведь я еще вполне себе в разуме.
7: Вот это да.
6: Прошу его приехать за мной и забрать домой. Я в стрессе. Сижу, жду его, осознавая, что профукала машину, и теперь придется ездить на маршрутках. А это еще тот крест. Вот, начала накручивать, да? Приезжает муж. Сажусь к нему в машину и вспоминаю, что перед работой отдала машину на мойку рядом с работой.
7: Вот это да.
6: И мы с мужем посмеялись. Ну, надо мной, конечно. А я испытала такое облегчение. Больше машину не теряла.
7: Ой, Наталья, жизненная история. Классно, интересно.
6: В общем, на ровном месте женщина сама себе устроила
7: панику.
6: Переживание, да.
7: Юль пишет. Доброе утро, Юля, и вам доброе. Паника – это когда ты запланировал отпуск, выбрал тур вечером, осталось только оплатить, но каким-то чудом тебя что-то останавливает, ну, сомнения появляются. А утром приходишь на работу, а тебе отпуск не одобрили. паника.
6: Печально, да, печально. Александр пишет: у меня лепый повод. Ну, знаешь, есть не лепый, а это будет лепый повод.
7: Так.
6: Год назад я на ходу оторвал руль. А вы точно в такси работаете? Вы точно профессионал?
7: На ходу оторвал руль!
6: Александр.
7: Усилище, да? Вот какая у мужика. Оторвал руль!
6: Он пишет: благо, я уже высадил пассажиров, и была безлюдная дорога. От Очистных в лесу, это по направлению к станции, да, туда куда-то. Уточняют нам, где руль можно подобрать. Он: я очень сильно запаниковал. Ну, я очень сильно написано все большими буквами. То есть, Александр, мы должны прочувствовать всю тягость и горесть вашего события.
7: Да.
6: Я просто не представляю, как это. Как это можно?
7: Руль
6: как,
7: оторвать?
6: Помнишь, было такое шоу, как Мистер Бин или кто-то такой, этот английский комик. Вот тоже там, когда садится, руль отрывает или переставляет, или когда он парковался, чтобы машину не угнали, он с собой это уносил.
7: Да-да-да.
6: Ну, приблизительно так, да.
7: Я молчу, не комментирую, все потому, что я выбираю, ну, кто же у нас, кто же победитель, вот повод для паники.
6: Ну, я бы вот, я выбрала, я бы за Наталью, потому что я теоретически
7: представляю жизненно,
6: да, как отдать машину на мойку и не вспомнить об этом. А там на мойке думают, да когда же она заберет, когда она бокс-то освободит в конце концов. Но если ключей не было в сумке, наверное, ключи оставила доверительное управление.
7: Ну
6: а
7: что
6: ты,
7: ж,
6: а ты, Наталья, а ты что, вот, единогласна или можем камень, ножницы, бумага?
7: Ну, я вот еще сообщение одно, которое мне... Так-так-так-так-так. Вот когда, знаешь, вот, самый нелепый повод для паники, когда ребенок должен родиться скорпионом, а тебе надо дотерпеть пару часов до стрельца. Это Кристина нам написала. Мне вот это сообщение нравится. Будем...
6: Давай, камень, ножницы, бумага, давай.
7: Давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ничья, ножницы, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. У меня ножницы,
6: у меня камень. Который затупил твои ножницы.
7: Да, хорошо, чтобы я не затупил сегодня. Наталья у нас побеждает. Наталья, все честно. История жизненная, история классная. Ну и действительно нелепый повод для паники. Автомобиль стоял на мойке, а Наталья
6: распаниковала. Ну то есть все же было хорошо. Она на ровном месте ее сама себе устроила.
7: Панику.
6: Наталья, да.
7: Не паникуйте, Наталья. Лучше напишите нам, что вы выбираете: абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене Остальная, либо абонемент на занятие йогой Айенгара.
6: Ребят, когда Алексей зачитывает это все, он говорит, там абонемент в тренажерный зал, он показывает мускулы на...
7: когда на йога Айенгара...
6: А когда йога, он вообще ничего не исполняет. Вот, вот надо асану.
7: Исполнять буду теперь асан. Так,
6: Александр написал,
7: у нас...
6: что в сервисе тоже все офигели, когда он с оторванной рулем приехал.
7: Да, классно все. Все оценены по достоинству. Друзья, всем спасибо. Было прекрасно, было креативно и, как всегда, великолепно.
6: Так, что у нас сегодня?
7: Праздники.
6: Праздники, давай.
7: Рассказываю. День рождения детской коляски. Далее, Всемирный день гармонии. Вот хороший праздник. Есть еще у нас день сыроделов.
6: День гармонии в день паники, представляете?
7: Да.
6: Гармоничная паника.
7: Международный день паники. Международный день суши. Ну и все, именины.
6: Именины сегодня отмечают Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор и Федор.
7: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие друзья, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
6: И не поддавайтесь никогда панике. Поверьте, она вам не друг. Лучше улыбайтесь.
7: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
6: Лана Вершинина.
7: И утреннее шоу.
9: Разбудильник.
7: А песня, знаешь, какая классная сейчас будет? Финальная, суперская. Поехали. Всем хорошего
6: дня. Танцуем.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечательен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Gelandewagen. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
0: Автомобильные факты.
1: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу, поскольку мы их любили долгие десятилетия. И они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого. Но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться в душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь. А государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимостью. Вот и оказывается, что наюживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
7: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Киев компенсирует проигрыш на фронте атаками на гражданские объекты. Дипломаты подчеркивают, вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Главарь киевского режима и его европейские партнеры изо всех сил пытаются представить себя миротворцами и заявляют о необходимости остановки боевых действий ровно в тот момент, когда положение вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения критическое. Игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и особенно это очевидно на фоне атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. В Москве выражают готовность к конструктивному диалогу с учетом реалий сегодняшнего дня. Россия продолжит действовать в своих интересах, об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, с интересами России придется считаться всем. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы пройдет с 18 по 20 сентября. Для удобства и безопасности избирателей Центр избирком принял решение о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в многодневном формате. Кроме того, это важнейший элемент безопасности, поскольку позволяет не допускать скопления людей на участке. Предусмотрены и дополнительные формы голосования, в частности выездное, в 77 субъектах, в которых есть труднодоступные территории, где невозможно организовать стационарные участки. В 12 субъектах в Крыму, Севастополе, Запорожской, Херсонской областях, Донецкой, Луганской народных республиках, также Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае можно будет использовать голосование также на придомовых территориях. Одновременно с думскими выборами пройдет более 2000 кампаний регионального и муниципального уровня, в том числе губернаторские прямые выборы в 8 российских регионах и депутатов региональных законодательных собраний. В России ограничен рост котировок бензина и дизеля на бирже. Для оптовых покупателей, крупных аграриев, транспортных и строительных компаний, это означает, что им теперь можно не бояться дальнейшего непредсказуемого роста издержек из-за подорожания. Для автозаправочных станций это означает, что экономика не станет хуже через день или неделю. Такие опасения нередко приводили к завышению цен на автозаправочных станциях, а иногда и просто к остановке их работы. Но вышесказанное относится только к оптовым покупателям топлива на бирже. А большая его часть реализуется на нашем рынке, минуя биржевые торги. Эксперты отмечают, цены на бирже на АЗС растут не из-за жадности нефтяников или владельцев заправок. Проблемы сейчас лежат в области перебоев и задержек поставок, а также рисков дефицита. Элемент нездоровой паники на рынке, конечно, присутствует, но только паника объяснить лимиты отпуска топлива на АЗС не получается. Клиники больше не вправе уменьшать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по обязательному медицинскому страхованию в случае, если пациент отказывается от платных услуг. С первого дня осени медики обязаны информировать пациента о возможности получить соответствующую бесплатную помощь в рамках программы госгарантии, если она туда входит. Отмечается развитие цифровых сервисов, дистанционное заключение договоров, электронные документы и современные способы заключения договоров, электронные документы и современные способы идентификации делают медицинскую помощь более доступной, особенно для маломобильных пациентов и жителей удаленных территорий. Пациент должен понимать, какие вмешательства планирует в ходе лечения и обязательно соглашаться на их проведение. В Минздраве подчеркивают, новые правила не означают, что какая-то медицинская помощь, ранее бывшая бесплатной, станет платной. Документ лишь регулирует порядок оказания уже существующих платных услуг, делая этот процесс более прозрачным и удобным для граждан. Официальный курс американского доллара 72 рубля 75 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 39 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал. В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться, чтобы навсегда остаться.

Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Из них около 180 беспилотников сбито на подлете к Москве, 113 над Брянской областью. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. В результате удара возмездие поражен НПЗ Затурина в Полтавской области, противник в Сумскую область. Тем временем перебросил силы специальных операций ВСУ из-за колоссальных потерь, сообщают РИА Новости. Противник окружен в северо-восточной и восточной частях Константиновки в ДНР. У них нет возможности выйти из города, сообщает ТАСС. Сегодня основной день работы юбилейного саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она выдержала испытание временем, заявил Владимир Путин. У российского лидера не только два многосторонних заседания, но и марафон двухсторонних встреч. Контакты у Владимира Путина запланированы практически со всеми главами иностранных делегаций, прибывшими в Казань. С утра участники собрались в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участники встречи обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повесток дня, рассматривают основные достижения стратегического партнерства между Россией и АСЕАН, формулируют новые задачи в сферах политики безопасности, торговли, инвестиций, гуманитарного сотрудничества. По итогам заседания планируется подписать 4 документа, в частности Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы. Владельцы карт Visa и MasterCard в России с началом их плавного вывода из оборота смогут продолжать пользоваться этим пластиком, однако постепенно могут столкнуться с сокращением кэшбэка и других бонусов со стороны банков, предупредил председатель правления компании Национальный банк сбережения Алексей Кузьмин. В итоге россияне смогут без спешки перейти на альтернативные инструменты платежей. В нашей стране основной картой является МИР, ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы МИР. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить. Мошенники ищут своих жертв в тематических группах в мессенджерах, где под предлогом получения бесплатной игровой валюты обманывают детей. Например, просят сделать скриншот телефона родителей. Получив скриншот, мошенники узнают информацию об имеющихся банках на мобильном устройстве родителя. Далее они просят назвать номер телефона, а также коды из СМС. В некоторых случаях онлайн-собеседники могут попросить ребенка самостоятельно авторизоваться в мобильном банке родителей и перевести деньги на сторонние счета. Поэтому стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне, включить на устройстве запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и подключить функцию загрузки приложений паролем от родителей, активировать двухфакторную аутентификацию на основных сервисах онлайн-банк, мобильная почта и других офисных ресурсах. Курс доллара на сегодня 18 июня 72.75, курс евро 84.39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечательен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Геленвагена. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
0: Автомобильные факты.
1: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу. Поскольку мы их любили долгие десятилетия, и они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого. Но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться в душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь. А государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимостью. Вот и оказывается, что наюживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Уголовное дело по факту удара украинского беспилотника по белорусскому автобусу возбуждено в Беларуси по статье «Акт терроризма», сообщил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский. Напомню, в среду в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек. Из них 6 детей получили травмы. Президент Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области. Атака вражеских БПЛА на Москву сегодня, в четверг, стала самой массированной за 2 года. Количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы. Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2, Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затуринов в Полтавской области. Промышленное предприятие и объект энергетики получили повреждения в Полтавской области. Произошло отключение электроэнергии. Пострадала компания «Полтаваоблэнерго». Участники СВО и их супруги имеют право на списание долгов. Как рассказал сенатор Айрат Гибаддинов, по закону списать можно долги до 10 миллионов рублей. Просроченные долги по потребительским кредитам, микрозаймам, кредитным картам, если до 1 мая этого года вступило в силу решение суда о взыскании, есть исполнительный лист, либо возбуждено исполнительное производство. Эта мера поддержки распространяется и на супруга военнослужащего. При этом долги суммируются, поэтому общий лимит на семью – 10 миллионов рублей. Для того, чтобы оформить списание долгов, гражданин должен получить на руки заверенную копию контракта с датой подписания, затем подать заявление судебному приставу о прекращении исполнительного производства на основании нового закона, приложив к нему копии контракта, паспорта, свидетельства о браке, если речь о супруге, и справку из суда, если она есть. После совершения всех действий нужно уведомить банк-кредитор и запросить официальный документ, что долг списан. Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом официального антивируса канала «Вестник киберполиции России». Они упоминают МВД, обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании «Лаборатория Касперского». При этом подразделения МВД не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные. Правоохранители порекомендовали загружать программное обеспечение только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков. Также в МВД напомнили об ответственности за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения. Курс доллара на сегодня 72,75, курс евро 84,39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр. Остановись, мгновенье, так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: take them with me to the night. I won't leave till you're laying by my side. You leaving where I kill till I die.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейские страны руководствуются ошибочным представлением о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу украинских сил. Москва подчеркивает, именно этим объясняется позиция стран Старого Света, выступающих за продолжение конфликта. В Министерстве иностранных дел сообщили, так называемые мирные инициативы лидеров Великобритании, Франции, Германии по Украине на самом деле имеют цель не допустить условий для переговоров о действительно прочном мире. Европа призналась, что претендует на место за столом переговоров, объединившись одной делегацией Запада и Украины против России. Участие Европы в переговорах по мирному урегулированию на Украине востребовано, заявил в свою очередь президент Владимир Путин. Глава государства отметил, представители стран Евросоюза могут участвовать в переговорах, но они ничего не могут требовать от Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба выступила с поручением территориальным органам об усилении контроля за реализацией топлива для аграриев. Речь идет о мелкооптовом сегменте, в том числе в нефтебазах, нефтехранилищах, а также автозаправочных станциях. Это особенно актуально в условиях, когда любые сбои снабжения могут негативно сказаться на производительности и экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, антимонопольным органам вместе с региональными властями необходимо составить список сельскохозяйственных предприятий и определить объем потребляемого ими топлива. В краткосрочной перспективе такие меры могут привести к стабилизации цен на топливо для аграриев. Это позволит избежать резких колебаний цен и обеспечить предсказуемость для сельскохозяйственного сектора. В долгосрочной перспективе такие действия могут повысить доверие к рынку и стимулировать инвестиции в топливную инфраструктуру. Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Отмечается, они будут направлены на стимулирование рождаемости. Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. Процентная ставка по льготной ипотеке составляет 6% годовых при первоначальном взносе от 20%. При этом кредит дается сроком до 30 лет. Максимальная сумма в Москве, Санкт-Петербурге на сегодня составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах 6 миллионов рублей. Получить данную ипотеку могут семьи с детьми до 6 лет включительно, с ребенком-инвалидом, а также с двумя несовершеннолетними детьми. Такая возможность есть уже в 35 российских регионах. Более чем в половине российских субъектов введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах. Власти отмечают, рынок труда не пострадал, однако бизнес ощущает рост стоимости услуг и усиление кадрового дефицита. Одним из важнейших изменений называется переход к целевому организованному набору иностранных работников. В период с 2027 по 2032 год правительство планирует провести эксперимент по привлечению иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место. Это следует из подготовленного Министерством внутренних дел законопроекта. Важным трендом стал рост стоимости легального найма и расширение ответственности работодателя. Напомню, ранее Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий повышение государственной пошлины за приглашение на въезд с 960 рублей до 8000 рублей, а за многократную визу с 1920 рублей до 6000 рублей. Официальный курс американского доллара 72 рубля 75 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 39 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейские страны руководствуются ошибочным представлением о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу украинских сил. Москва подчеркивает, именно этим объясняется позиция стран Старого Света, выступающих за продолжение конфликта. В Министерстве иностранных дел сообщили, так называемые мирные инициативы лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине на самом деле имеют цель не допустить условий для переговоров о действительно прочном мире. Европа призналась, что претендует на место за столом переговоров, объединившись одной делегацией Запада и Украины против России. Участие Европы в переговорах по мирному урегулированию на Украине востребовано, заявил в свою очередь президент Владимир Путин. Глава государства отметил, представители стран Евросоюза могут участвовать в переговорах, но они ничего не могут требовать от Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба выступила с поручением территориальным органам об усилении контроля за реализацией топлива для аграриев. Речь идет о мелкооптовом сегменте, в том числе в нефтебазах, нефтехранилищах, а также автозаправочных станциях. Это особенно актуально в условиях, когда любые сбои снабжения могут негативно сказаться на производительности и экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, антимонопольным органам вместе с региональными властями необходимо составить список сельскохозяйственных предприятий и определить объем потребляемого ими топлива. В краткосрочной перспективе такие меры могут привести к стабилизации цен на топливо для аграриев. Это позволит избежать резких колебаний цен и обеспечить предсказуемость для сельскохозяйственного сектора. В долгосрочной перспективе такие действия могут повысить доверие к рынку и стимулировать инвестиции в топливную инфраструктуру. Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Отмечается, они будут направлены на стимулирование рождаемости. Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. Процентная ставка по льготной ипотеке составляет 6% годовых при первоначальном взносе от 20%. При этом кредит дается сроком до 30 лет. Максимальная сумма в Москве, Санкт-Петербурге на сегодня составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах 6 миллионов рублей. Получить данную ипотеку могут семьи с детьми до 6 лет включительно, с ребенком-инвалидом, а также с двумя несовершеннолетними детьми. Такая возможность есть уже в 35 российских регионах. Более чем в половине российских субъектов введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах. Власти отмечают, рынок труда не пострадал, однако бизнес ощущает рост стоимости услуг и усиление кадрового дефицита. Одним из важнейших изменений называется переход к целевому организованному набору иностранных работников. В период с 2027 по 2032 год правительство планирует провести эксперимент по привлечению иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место. Это следует из подготовленного Министерством внутренних дел законопроекта. Важным трендом стал рост стоимости легального найма и расширение ответственности работодателя. Напомню, ранее Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий повышение государственной пошлины за приглашение на въезд с 960 рублей до 8000 рублей, а за многократную визу с 1920 рублей до 6000 рублей. Официальный курс американского доллара 72 рубля 75 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 39 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон».

0: Новый Воронеж.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечателен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Геленвагена. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
0: Автомобильные факты.
1: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу. Поскольку мы их любили долгие десятилетия, и они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого, но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь, а государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимостью. Вот и оказывается, что наюживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

феврале стало просто. Я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер. Но для тебя на втором плане как Джо Пеш. Ты играешь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Реклама на Радио Портал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

последний желтый листок, кружась на землю упал, до нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.